0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

на Моторадио. Шесть часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1915 году в этот день прошло испытание первого в мире танка под названием «Вездеход», построенного на русско-балтийском заводе в Риге. В конструкции машины были предусмотрены все элементы современного танка – гусеничный движитель, броневой корпус и вооружение, расположенное во вращающейся башне. Танк развивал скорость до 25 верст в час по довольно глубокому песку. Конструктором танка был 23-летний Александр Александрович Пороховщиков, уже известный к тому времени летчик и предприниматель. Еще в 1909 году он сконструировал и построил собственный самолет, который заслужил похвалы самого Николая Жуковского, выдающегося ученого-аэродинамика. В дальнейшем Пороховщиков на собственных предприятиях наладил выпуск как самолетов своей конструкции, так и иностранных, по лицензии. Он, как и многие авиаторы, принял большевистскую Октябрьскую революцию и с 1918 года был летчиком в советских авиационных частях и продолжал конструировать учебные самолеты. Так почему же танк-вездеход не пошел в серию и Пороховщиков не стал развивать танковое дело? Очень просто. Танки, по словам изобретателя, все-таки слишком тихоходный вид транспорта. Ему этим заниматься было просто неинтересно. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: «Женский ответ на Моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на Моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: В этом ключе, наверное, хорошо бы сдавать какие-то мотоциклы такие недорогие, и которых, ну, которых не жалко. Ну, вот что-нибудь. А у вас прямо, ну, премиальные. И в этом ключе, там, я не знаю, как вы будете это... Может быть, как-то рекламировать себя, например, элитный прокат, там, элитных...
2: Вот надо подумать, как это правильно рекламировать, да, и к чему это приведет, мы совершенно скоро узнаем. Да, и пойдет какой-то опыт, будем это дело собирать и обязательно расскажем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle. Best.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Радио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 933 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 43 человека, в том числе 9 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни 26 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, с 18 по 20 мая 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Цель данного мероприятия – сокращение, профилактика количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за выезда на встречную полосу. Часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до смертельного исхода. Мы надеемся, что подобная работа сделает наши дороги более безопасными. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка. Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, с 18 по 27 мая 2026 года в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения и в преддверии школьных каникул на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы». При проведении данного мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению правил дорожного движения при переходе проезжей части, использование детских удерживающих устройств, ремней безопасности, соблюдение правил дорожного движения велосипедистами, а также использованию средств индивидуальной мобильности. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка.
3: Вон идет джентльмен. Что вы можете о нем сказать?
4: Ну, это лондонец. Идет привычной дорогой, не оглядывается по сторонам.
3: Логично.
4: Человек зажиточный, с хорошим аппетитом. Это видно по одежде и по брюшку.
3: Браво, и щечка в вашу пользу.
4: Пожалуй, все.
3: Я могу еще кое-что добавить. Ему 48 лет, он женат, имеет сына. Очень любит свою собаку Рыжего Сеттера. И работает в Министерстве иностранных дел.
4: После истории с часами я готов верить всему, что вы скажете. Но черт возьми, как?
3: Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек... мой родной брат Майкрофт Холмза!
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, как вы уже 100 раз наслышаны, приобрела я мотоцикл известного, легендарного, можно сказать, индийского бренда. Вот, мотоцикл в стиле классик, мотоцикл в стиле так называемый кофе-рейсер. То есть это максимально ретро-внешность, но при этом мотоцикл современный со всеми прилагающимися фенечками. И одна из причин, по которых я хотела долго, не побоюсь этого слова, наверное, лет 9 я этого хотела, такой подобный мотоцикл, потому что я мечтала всегда принять участие в Gentleman Ride. Это такие ежегодные заезды, которые проходят, ну, в Петербурге, и не только в Петербурге, а во многих городах мира. Давайте немножко истории, чтобы понимали вообще, о чем я вам сейчас рассказываю. А, мероприятие было основано в 2012 году в Сиднее, в Австралии, Маркой Хавой. Идея возникла под влиянием фотографий Джона Дрейпера из телешоу «Безумцы», который сидел верхом на классическом мотоцикле в своем лучшем костюме. Мак Хава решил, что такая тематическая поездка станет способом объединить сообщество любителей мотоциклов и поддержать мужчин. Да, это мероприятие, собственно, создано в поддержку мужского здоровья, ну, как бы, и профилактики, и лечения рака, извиняюсь, простаты. Вот. И с 2014 года мероприятие стало глобальным и всемирно известным при поддержке компании Triumph Motorcycles. Ну, собственно, как бы, да, Triumph — это такие классические очень мотоциклы, которые идеально подходят под данное мероприятие. И, если не ошибаюсь, с 2014 года мероприятие проводится в России. Так вот, «Джентльмен Райд», который в этот раз прошел в Санкт-Петербурге, был юбилейным. Это 15-й райд вообще. Представляете, 15 лет собираются стильные люди и ездят на мотоциклах классических. Также допускаются к участию мотоциклы «Харли Дэвидсон». Мотоциклы, ну, такие, знаете, такие хрестоматийные круизеры, где хром, металл, то есть на спортбайке, какого-нибудь дорожнике, я не знаю, на тур-эндуро, на эндуро, даже не приближайтесь к этому мероприятию, потому что будете не в стиле. Ну вот, наконец, я приняла участие, было здорово. А, еще и самое важное мероприятие «Джентльмен Райд» — это как бы дресс-код, ребята. Мода, экипировка — нет. Да, я, конечно, за безопасную езду в экипе, но только не в этот раз, потому что на «Джентльмен Райд» принято приезжать мужчинам в классических костюмах, с галстуками, бабочками, просто с галстуками. Женщины тоже одеваются в костюмы или во что-то элегантное и красивое. То есть никаких спортивных штанов с лампасами, никакого упаковки. Спаси ты, Боже, этого мода экипа, черепахи, там эти кожаные штаны с коленями. Нет, нет, нет. И не в мотоботах, то есть... И колонна всегда идет максимально организованно, медленно, красиво. Есть некая отсечка, есть организаторы, все. Чем мне нравится вот сообщество классиков, тем, что это взрослые люди, которые уже не гоняются за молодежными понтами. И в отличие от всяких открытий и закрытий, где куча новичков в колонне, где часто происходит куча мала, здесь все четенько, все здорово. Я в восторге от этой колонны, я в восторге от мероприятия. Я просто счастлива, что смогла его посетить. И я, конечно, сюда в следующем году это сделаю. Ребята, у кого есть классические мотоциклы, какие-то хромированные суперкруизеры, не бойтесь, одевайте костюмы и приезжайте. Это здорово, это того стоит. Ну, а сейчас я дам слово, собственно, участникам мероприятия. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
6: Евгений Каталкин.
5: А, Евгений, вы первый раз на «Джентльмен Райд»?
6: Да, первый раз.
5: А почему вы решили поехать, если не секрет?
6: Нравится вот такое джентльменское движение, вся эта движуха, ну, плюс есть доброе побуждение в защиту мужского здоровья.
5: Как здорово. Какой у вас мотоцикл?
6: Honda CB350 классический.
5: Здорово, спасибо. Собственно, главный человек, Дмитрий, который будет в эфире еще в Моторадио обязательно, друзья. Скажите, пожалуйста, для чего создан «Джентльмен Райд» и конкретно в нашем городе?
7: «Джентльмен Райд» изначально создан 15 лет назад как движение мотоциклистов, которые владеют классическими мотоциклами. Оно было направлено на обращение внимания на мужское здоровье, ментальное и физическое, и сбор средств в фонд по поддержке рака простаты. В России, конечно, эти движения не так ярко выражены, хотя в некоторых городах, в Екатеринбурге, например, в этом году активно собираются средства тоже в медицинский фонд для поддержки всем нуждающимся. В Петербурге, в первую очередь, конечно, это эстетическое мероприятие, которое носит характер пропаганды культуры, деликатного вождения мотоцикла, уважения к другим участникам движения, к пешеходам. И вот всем этим, всем своим видом, всем своим манерами и тактичностью мы пропагандируем именно культуру в первую очередь.
5: Спасибо большое. Вот прекрасная мотоледи, которая приехала сама на мотоцикле на «Джентльмен Райд», собственно, как и я это сделала. А как вас зовут?
8: Меня зовут Аня.
5: Аня, какой у вас мотоцикл?
8: У меня «Харли Дэвидсон Спорт Глайд».
5: Офигенно. А для чего ты решила участвовать в этом мероприятии? Оно же «Джентльмен», а вот мы леди приехали. Почему?
8: Ой, ну нарядиться, конечно, и красиво прокатиться по городу в красивой компании красивых людей.
5: Классненько. А
8: который раз участвуешь?
9: Первый. Я присматривалась на красивые фотографии в Инстаграме, и вот, наконец, решилась.
5: А как вас зовут?
10: Алексей.
5: Алексей, какой у вас мотоцикл?
10: Honda VRX 99-го года.
5: А какой раз вы принимаете участие в этом мероприятии?
10: Да, вот мы вот вчетвером первый раз принимаем участие.
5: Одни первосезонники, что ж такое? А почему вы приехали, почему вы решились?
10: Год назад на одном байкерском фестивале знакомые из города Владимир сказали, что они приезжали оттуда в Питер на это мероприятие. Ну, один президент одного клуба. И посоветовал принять участие. Пришлось идти учиться на категорию, и чтобы приехать на это мероприятие.
5: Вот представляете, какая мотивация, друзья? Тут на радио не видно, вот прекрасный мужчина в котелке. Очень стильный. Очень стильный и красивый. Приехал человек на мотоцикле, известный.

0: А до этого был поменьше, уже Honda маленькая такая.
1: Понятно. Вот молодой человек стильный, который приехал на мотоцикле. Какой у вас мотоцикл?
2: Ява 360, 61 года.
1: Офигеть, правда. То есть Ява, на самом деле, это самый классический, классный мотоцикл. А почему решили на Джентльмен Райд приехать?
2: Пробег классических мотоциклов, что может быть более классическое, чем Ява-старушка.
1: Ява-старушка, прекрасно, согласна. Смотрите, мне попались люди, которые не первый раз, а, как вы сказали, девятый. А вы тоже за рулем?
3: Да. Ну, я тогда была вторым номером, а сейчас я уже остаюсь.
1: Как вас зовут и какой у вас мотоцикл?
3: Кавасаки Стрелла. Зовут меня Кира. Очень приятно. У вас мотоцикл.
1: А у вас какой мотоцикл?
4: Здравствуйте, меня зовут Никита. У меня Harley Davidson Custom. На ДГР мы с 2014 года первый раз. С арсенальной, со станции Harley Davidson, по-моему, когда стартовали. Вот, и стараемся не пропускать, но не каждый раз удается.
5: Конечно, мероприятие. Пожалуйста.
1: Друзья, в одной социальной сети известной я увидела фотографии человека, который на настоящем Урале едет из Москвы же, да? С собакой, с красивейшей овчаркой, но он был написан на открытие сезона. И невероятно этого человека встречаю на Джентльмен Райд. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
6: Всем привет, меня зовут Влад, моего штурмана зовут Ото.
1: Вот это прекрасный, красивый овчар. Вы из Москвы, да?
6: Да, мы из Москвы. Приехали 4 дня назад, получается.
1: Так, вот уже задали вопрос, но я еще раз задам, как ведет себя штурман в дороге?
6: Штурман на дороге ведет себя отлично. Всю дорогу он спит, вот, сворачивается клубочком, и весь ветер его обдувает сверху, и он спокойно себя чувствует.
1: А вот вы приехали на открытие, а почему вы именно на Джентльмен Райд поехали?
6: Связались организаторы и предложили посетить, вот, и я не отказал, приехал.
1: Спасибо вам большое, вы просто праздник нам подарили. На сегодня все, на стихи времени не осталось. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах, слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
7: Запутанная история. Как это верно, Вадс?
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1915 году в этот день прошло испытание первого в мире танка под названием «Вездеход», построенного на русско-балтийском заводе в Риге. В конструкции машины были предусмотрены все элементы современного танка – гусеничный движитель, броневой корпус и вооружение, расположенное во вращающейся башне. Танк развивал скорость до 25 верст в час по довольно глубокому песку. Конструктором танка был 23-летний Александр Александрович Пороховщиков, уже известный к тому времени летчик и предприниматель. Еще в 1909 году он сконструировал и построил собственный самолет, который заслужил похвалы самого Николая Жуковского, выдающегося ученого-аэродинамика. В дальнейшем Пороховщиков на собственных предприятиях наладил выпуск как самолетов своей конструкции, так и иностранных, по лицензии. Он, как и многие авиаторы, принял большевистскую Октябрьскую революцию и с 1918 года был летчиком в советских авиационных частях и продолжал конструировать учебные самолеты. Так почему же танк-вездеход не пошел в серию и Пороховщиков не стал развивать танковое дело? Очень просто. Танки, по словам изобретателя, все-таки слишком тихоходный вид транспорта. Ему этим заниматься было просто неинтересно. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Music.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки большее испытание, чем ехать...
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: The real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, с вами Макс Дед, продавец экипировки и владелец магазина Grandpa Rider John Doe. На волнах Моторадио мы продолжаем наш разговор о мотоэкипировке. И сегодня мы говорим о таком важном аксессуаре, как дождевик. О да, если вы спросите любого байкера, нужен ли вам дождевик, он ответит, конечно же, нужен. А дальше вы услышите множество историй о нюансах использования дождевика. И вот об этих нюансах мы и будем сегодня говорить.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
21: Что же такое дождевик, с чем его едят и как его правильно выбирать? Итак, приступим. Нюанс номер один и, наверное, самый смешной и удивительный нюанс дождевика. Вы никогда из серии, ну практически никогда не успеваете облачиться в него вовремя. Ты едешь, смотришь, будет дождь и надеешься, что ну вот еще чуть-чуть, ну вот может быть пронесет, ну вот еще чуть-чуть проеду и вот раз, и ты уже надеваешь дождевик на мокрый экип. И некоторые из вас возразят и скажут, ну почему же не надеть его заранее? И вот это обратная сторона этого нюанса. Как только ты надеваешь дождевик заранее, дождь уходит, и ты гонишься за ним, чтобы поймать хотя бы пару капель, чтобы был хоть какой-то смысл в этом дивном облачении в дождевик. А дождь ходит кругами, ходит, и ты так и не намок. Да, конечно же, ребята, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, и практика показывает, что на дороге случается именно так. Нюанс номер два. Дождевики бывают двух типов. Это цельный комбинезон и раздельный дождевик. Это куртка и штаны отдельно. Так вот, цельный комбинезон существует для мотоциклов с посадкой, когда ты лежишь на мотоцикле. И для поездок на очень короткие расстояния. И надевать такой дождевик, если ты катаешься на классическом мотоцикле с прямой посадкой, либо на чопере и круизере, поверьте, не нужно. И самый главный нюанс этого дождевика, комбинезона, в том, что в него очень сложно облачиться и потом очень сложно снять. Ну а как говорится, если тебя придавит, то это вообще превращается в шоу и в квест. Ребята, если вы катаетесь на классических мотоциклах, чоперах или круизерах, выбирайте дождевик раздельный, где штаны и куртка отдельно. Поверьте, гораздо удобнее. Еще один нюанс дождевика в том, что любой, ну вот просто любой дождевик рано или поздно промокает. Будь он дешевый или мега дорогой, разница будет только во времени. Рано или поздно его пробивает водой, а вот почему, я расскажу вам в следующих нюансах. Основной нюанс, почему пробивает дождевик, это потому, что мы неправильно его выбираем. Да, ребята, мерить дождевик нужно в полной экипировке. Конечно, я понимаю, это неудобно. Нужно приехать в магазин в экипе и мерить дождевик. Но если вы возьмете дождевик на глаз, то случится две вещи. Первое, он может быть вам мал, и тогда будет затекать просто отовсюду. Второе, он может быть вам велик, и тогда будет затекать отовсюду, а еще в дополнение будет полоскаться на ветру, что тоже доставляет огромный дискомфорт. Да, ребята, как бы не хотелось, мерить дождевик и выбирать дождевик нужно в полной экипировке. Еще один нюанс дождевика в том, что это расходник. Дождевик при хорошем катании живет год, ну два. И знаете почему? Потому что никто из нас, ну практически никто не ухаживает за дождевиком. Мы просто снимаем его, сворачиваем, кладем в кофр, и, может быть, когда-нибудь мы вспомним об этом, вывесим его просушиться, постираем или помоем. Но в большинстве своем мы так не делаем. А еще мы обязательно прислонимся к глушителю, обязательно наступим, обязательно сотрем, обязательно что-нибудь с ним сделаем. Помните, ребята, тратить на дождевик огромные деньги бессмысленно. Это аксессуар, который будет служить вам не очень долго, потому что, к сожалению, мы не ухаживаем за ним. В теории, при хорошей ветрозащите, если вы разгоняете свыше 80-90 км в час, вы попадаете в воздушный кокон. И не так важно, что летит на вас с неба, оно не долетает. Долетает до вас все то, что летит с проезжающих мимо машин, тех, которые вы обгоняете, особенно фур или встречных фур. Вся эта пыль и грязь дорог, все это оседает на вашем дождевике. Помните, ребята, о нем хоть как-то нужно заботиться, тогда он проживет гораздо дольше. Конечно, еще один важный нюанс – это сам дождь. Поверьте, дождь весной, летом и осенью – он разный. И вопрос не в его величине, вопрос в температуре окружающей среды. И да, конечно же, летом температура 35 градусов. Да зачем нам вообще дождевик? Там дождь считается благом, проливной, хороший, теплый дождь. И весь экип высохнет за 10 минут на ветру. Но весной это главная проблема, потому что вокруг холодно, земля холодная, дождь просто ледяной, и можно подхватить и бронхит, и воспаление легких, и что угодно. По осени та же история. После всего этого вы скажете: «Дед, ну ты сейчас наговорил так, что вообще какой смысл в дождевиках?» Да нет, конечно же, есть смысл, ребята. Но важно помнить. Выбирайте дождевик под свой мотоцикл. Мой выбор раздельный. Штаны отдельно, куртка отдельно. Второе. Приезжайте выбирать дождевик в магазин в полной экипировке. Мерите дождевики в полной экипировке. Третье. Помните, дождевик рано или поздно промокает, поэтому берите с собой в путешествие побольше сменного экипа или сменного нательного белья. Потому что это важный нюанс. Любой дождевик рано или поздно промокнет. Ну и последнее, друзья. Есть экипировка, которая максимально долго держит дождь. И такая экипировка тоже продается в магазине Grand Parader John Doe. Есть софтшеллы, непромокаемые куртки, есть штаны, которые из очень плотных тканей, прошиты кулмаксом. Такую экипировку нужно искать, и вам вообще не понадобится дождевик. Но об этом вы можете узнать в магазине Grand Parader John Doe. Откуда я это знаю? Однажды я ехал 1200 километров под проливным дождем. После этого я задумался о том, какой экип нужно приобретать. И после этого открыл свой магазин экипировки. Ну а на сегодня все. Услышимся на моторадио и увидимся на дорогах. И пусть вам повезет с дождями. Хороших дорог, всех обнял. С вами был Макс Дед, продавец экипировки и владелец магазина Grand Parader John Doe.
19: Grand Parader John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Real rock music.

0: music.
1: Mama,

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург. С анонсом событий предстоящей недели. Напомню, на прошедшей неделе прошло общегородское открытие мотосезона 2026 года. Думаю, с этого времени на улицах нашего любимого города появится еще больше мотоциклистов. Ну и надеюсь, что большинство слушателей Моторадио так или иначе успели посетить мероприятие на прошедших выходных. На этой неделе у нас тоже будет пара открытий мотосезона, но уже не в Санкт-Петербурге. Так что если по какой-то причине вы не успели открыть мотосезон, проехавшись в колонне, то шансы еще есть. Ну а что касается погоды, то на этой неделе во вторник температура поднимется аж до 28-30 градусов тепла. Ну а в целом на неделе ожидается порядка 20-24 градусов. В пятницу и субботе возможны дожди. Погода очень даже располагает к покатушкам, так что не забудьте пару вечеров посвятить поездкам по городу. Ну что ж, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 19 мая во вторник на отделении переливания крови в первом меде по адресу улица Льва Толстого, 19, с 9 часов утра до 11:30 состоится День доброй крови от общественного движения «СКИФ». Для сдачи крови приглашаются мотоциклисты, автомобилисты, пешеходы и просто хорошие люди. Сдаемся для маленьких пациентов клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. На мероприятии можно сразу же встать в регистр доноров костного мозга. Ну а те, кто не может или не готов по какой-то причине быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучка храбрости для детей. Доноры, кстати, тоже могут принять в этом участие. Помните, мир такой, каким мы его делаем. 23 мая в субботу в Ленинградской области в городе Кингисепп состоится открытие мотосезона от мотоклуба Fortune Hunters MC. Построение колонны состоится на парковке ТРК «Вернисаж» в 14:00. В 15:00 запланировано празднование открытия по адресу улица Профилакторная, дом 5. Для тех, кому не хватило общегородского открытия, отличный вариант провести время с удовольствием и поддержать местное мероприятие. Также 23 мая в субботу состоится открытие мотосезона в Великом Новгороде от мотоклуба «Фронт 53 МС». Сбор колонны состоится в 12:30 на Софийской набережной, площадка драмтеатра. Ну а старт колонны запланирован на 14:00. С 17:00 на базе отдыха «Лисья гора» состоится праздничное мероприятие, в программе которого живая музыка, конкурсы, еда и напитки, розыгрыш призов и даже дискотека 90-х. Экосбор с участников праздника по 500 рублей. Ну, кстати, я очень надеюсь попасть на этот праздник и доехать до Великого Новгорода. С удовольствием прокатился бы на открытии сезона «Фронт 53 МС». Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 22 мая в пятницу на теплоходе «Рок-хит Нева», ошвартованном по адресу набережная Макарова, 20, пройдет трибьют Red Hot Chili Peppers на теплоходе. Настоящие питерские перцы вам покажут, расскажут и споют лучшие хиты гениальных Red Hot Chili Peppers. Весь вечер на сцене для вас Can't Stop Band. Ребята мощно раскачивают зал, мастерски исполняя великолепные творения лучшей альтернативной рок-группы. Для тех, кому не хватает драйва, этот концерт точно зарядит вас и даст почувствовать себя на полном позитиве. Ну а начало концерта запланировано на 21:00. 23 мая в субботу в клубе «Космонавт» по адресу Бронницкая улица, дом 24, музыкант и мультиинструменталист Александр Пушной и ОТП Студио отыграют большой весенний концерт. На концерте прозвучат не только каверы, но и любимые песни-хиты. Плюс ко всему, Александр Пушной будет не один, а вместе с группой, а это значит, что будет громко. Очень громко и весело. Лично я обожаю творчество Александра Пушного в качестве пилюли позитива. Однозначно рекомендую его концерт. Ну а сбор гостей начнется с 19:00. Выход артиста запланирован на 20:00. Ну и по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Кстати, у нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Что ж, пожалуй, на этом все о событиях на эту неделю. Ну и как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. Ну а с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоцié.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 933 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 43 человека, в том числе 9 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни 26 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, с 18 по 20 мая 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Цель данного мероприятия – сокращение, профилактика количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за выезда на встречную полосу. Часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до смертельного исхода. Мы надеемся, что подобная работа сделает наши дороги более безопасными. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Rock music for bikers.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1915 году в этот день прошло испытание первого в мире танка под названием «Вездеход», построенного на русско-балтийском заводе в Риге. В конструкции машины были предусмотрены все элементы современного танка – гусеничный движитель, броневой корпус и вооружение, расположенное во вращающейся башне. Танк развивал скорость до 25 верст в час по довольно глубокому песку. Конструктором танка был 23-летний Александр Александрович Пороховщиков, уже известный к тому времени летчик и предприниматель. Еще в 1909 году он сконструировал и построил собственный самолет, который заслужил похвалы самого Николая Жуковского, выдающегося ученого-аэродинамика. В дальнейшем Пороховщиков на собственных предприятиях наладил выпуск как самолетов своей конструкции, так и иностранных, по лицензии. Он, как и многие авиаторы, принял большевистскую Октябрьскую революцию и с 1918 года был летчиком в советских авиационных частях и продолжал конструировать учебные самолеты. Так почему же танк-вездеход не пошел в серию и Пороховщиков не стал развивать танковое дело? Очень просто. Танки, по словам изобретателя, все-таки слишком тихоходный вид транспорта. Ему этим заниматься было просто неинтересно. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: ты с ума сошла?
1: Да первые лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.

0: Colors of Rock.
1: Real rock music. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
1: Всем привет, с вами Терех, мотоклуб «Подонки», Москва. Сегодня с нами Андрюха, профессор. Привет.
2: Всем привет, хорошего сезона.
1: Это старый мой друг, моторушник из прошлого. Тут даже, он говорит, недавно видел всех и людей из прошлого. Ну, как всех, некоторых. Да, Андрюх?
2: Да, некоторые люди, те еще, которые в 90-х начали кататься.
1: Расскажи, Илана, вот у меня всегда вопрос простой. Ты как первый раз на мотоцикл-то сел?
2: Это было очень давно. Мне было лет 6, наверное. У моего отца была Ява, поэтому мне мой путь был предрешен. Как только у меня появилась первая возможность купить свой мотоцикл, я его купил.
1: Ну, это в каком возрасте было?
2: Мне было 14 лет.
1: Это год какой? 70 какой-то или 80 какой-то?
2: 85-й год.
1: А, ну и как ты, просто ездил куда-то в техникум или что, куда? Как это было? У меня просто друг купил первый там ИШ, планету, и гонял в техникум.
2: Мы с моим товарищем купили на двоих Яву, одиночку, и катались скорее по деревне, по колхозу, в разные места, на конюшню, за молочком, ну и по девочкам.
1: Ну ладно, а вот это была тема рокеры и трамплин.
2: Да, была тема, очень прикольная тема была. Мы Яву потом переделывали, тюнинговали, ставили на нее резину зубастую и всякое такое.
1: Понятно. Ну а девочек что, все-таки катал или ронял как-то, или не ронял?
2: И ронял, и катал, и чуть не женился.
1: А что, почему упало и сильно поломалось?
2: Да, пришлось потом восстанавливать. Так у меня третья жена появилась.
1: Серьезно?
2: Серьезно, да.
1: Ну ладно.
2: На Машке я женился после того, как уронил.
1: Но это уже было в каком-то в другом году, не в другом мотоцикле.
2: Это я уже был взрослым. Следующий мотоцикл, который я себе мог позволить, был уже, когда мне было 30 лет. Соответственно, я опять начал катать девочек. И с Марией мы поехали на вечерний променад на гору. Нас догнала бетономешалка, снесла мне задницу, ей снесла ногу. Поэтому пришлось потом жениться на ней.
1: У меня обычно в конце вопрос такой, как ты рекомендуешь всем кататься или нет? Наверное, ты скажешь нет?
2: Нет, конечно, однозначно надо кататься.
1: А, нет, нет кататься? Я говорю, нет, не надо кататься. Нет. Я говорю, очень опасно.
2: Нет, надо кататься. Ничего страшного не бывает. Упал, встал, поднялся и поехал.
1: Ну ладно, расскажи, а вот эта тема мотору, которая была сверхпопулярная, она как началась, там что-нибудь там, что там ты помнишь, что?
2: Слушай, ну я давно на горе появился. В 99-м я купил себе сначала скутер, и в 2001 году появился мой первый уже мотоцикл, ну, нормальный, так сказать.
1: Слушай, ты еще был в скутер-клубе московском.
2: Да, я с него начинал. То есть я приехал на гору в 2000 году, меня на перекрестке поймал Фил, это предводитель, когда-то был предводителем скутер-клуба. Вот, и пригласил на гору. Я долгое время как-то межевался, думаю, я там никого не знаю. Но потом как-то заехал в четверг, клубный день у нас был, заехал, там было человек 20, наверное, скутеристов, и, естественно, там были и мотоциклисты. И как-то так тусовка и пошла потихоньку. Босс и всякие другие товарищи.
1: Ну, получается, ты параллельно в двух клубах был, и скутеристом, и мотоциклистом?
2: Да, и скутеристом, и мотоциклистом. У меня все вот эти тусовки сподвигли на покупку мотоцикла. То есть меня, я как был удовлетворен скутером, у меня не было никаких прав, ничего, я ездил без документов. Соответственно, на скутере тебя никто не трогал и не останавливал. Но в 2002 году все-таки меня это дернуло. Я в 2001 купил первый мотоцикл и ездил без прав. До тех пор, пока меня на Варшавке не поймали.
1: Подожди, а получается, мы с тобой где-то в 2004-м в Чехии встретились первый раз, да. А ты уже был с правами, да?
2: Да, я уже был с правами, в 2002-м я уже купил права, вот двух
1: купил. Получил?
2: Да купил, да. Ну, как бы отучился, соответственно, в ГАИ я уже там сам сдавал, а так все документы я купил и за взятку, конечно, что там, проблем нет вообще. Я еще зимой это делал, поэтому, когда мне нужный человек сказал, так придешь, в окошечке скажешь, что мотоцикл не завели, но вождение не сдал. Я говорю, хорошо.
1: А вот это, помнишь, сегодня тему вспоминали, как я фотографию случайно увидел, у меня тут на фоторамке меняются фотки разные. Мотору 10 лет, когда там был огромный самовар, и в нем была водка налита. Помнишь эту тему?
2: Да, помню эту тему, да, прикольная. Вообще, прикольные тусовки были в старые времена. Сейчас такого уже нет. Ну, и большое количество мотоциклистов, нет уже такой дружбы, слаженности. Знаешь, как это...
1: Ты просто старый, наверное, с тобой никто не дружит.
2: Возможно, да, возможно. Может быть, молодежь сейчас как-то по-другому. Но мне кажется, что сейчас все разбиваются на более мелкие группировочки такие небольшие и между собойчики устраивают. Нет такой большой сплоченности.
1: Клубов много, да, по 5 человек?
2: Много по
1: 5 человек. Клуб «Трехзалуп»?
2: Да-да-да, много клубов, в них мало людей. Кто-то что-то там из себя представляет, кто-то ничего не представляет. Так катаются и все.
1: Алан, а еще из прошлого. Помнишь, легендарный заезд был скутер-клуба «Москва-Питер»?
2: Да, помню. Офигеть.
1: Участвовал?
2: Нет, я не участвовал. Я приехал в Питер туда на поезде, а так наши ребята ехали на этом самом.
1: Я прям помню, просто долго обсуждали это, что там кто-то бухал по дороге за рулем, а ехал сзади «Газель», собирал и пьяных.
2: Да, было такое, да. Было.
1: Короче, ты пропустил это легендарное мероприятие.
2: Да, если мне память не изменяет, Гром ехал на каком-то Honda Dio, по-моему, он у него 6 раз ломался, в результате отломалась выхлопная труба у него, полностью они ее оторвали. Ну и уже в невменяемом состоянии скутер просто бросили в кузов, и так доехали они уже с бутылками пива в руках.
1: Ну ладно, а какие-нибудь еще мероприятия, помнишь, смешные были с прошлого? Так что раз про прошлое зашел разговор.
2: Слушай, да много мероприятий было, и скутер-клубовских. Мы же каждый год устраивали открытие сезона. В свое время Фил, когда отказался, у нас была инициативная группа, там порядка 13 человек было, и мы занимались, наверное, лет 10 обустройством скутер-клуба. Ну и вообще всех мероприятий, открытий, закрытий сезона. Клубные дни делали, поэтому, ну, нормально было, все.
1: А вот этот большой завал, когда был на закрытии московского сезона. Не помнишь, когда был на Лужниковском мосту?
2: На мосту, да. Но мне, конечно, повезло, потому что я...
1: Что ты вообще во все пьянки пропустил? Пьянки, падения, все
2: пропустили. Да. Я не любитель ездить в толпе, поэтому я обычно стоял и ждал, когда все уедут, и в конец пристраивался. И когда я уже подъехал к этому мосту, там уже все было как положено, уже все свершилось без меня.
1: Ну ладно, а сейчас у тебя есть что-нибудь?
2: Пока нет.
1: А ты что, давно без мотоцикла?
2: Давно, с 16-го года.
1: Копишь?
2: Нет, не коплю. Нужна была квартира, и все было продано. Поэтому пока нет возможности.
1: А картинки хотя бы в интернете смотришь? Как раньше, помню, у меня не было машины, а я журнал «За рулем» все время читал и представлял, какую я куплю себе машину.
2: Да, это, конечно, есть такое. Каждый год, когда наступает весна, у тебя начинает свербить в жопе, и ты каждый раз думаешь, ну все, сейчас пойду возьму кредит и возьму себе мотоцикл.
1: А ты, кстати, не застал этот момент, когда был бесплатный тест-драйв BMW перед СВО? Там какой-то, я прям помню, ездил, мне такой очень нравилось. Прям берешь, там пару часов катаешься на любом BMW, кайф. Не застал ты это?
2: Не застал. Я вот был, по-моему, в Вавилоне на МКАДе. Это еще, наверное, когда был 2018 год или 2019. И у них там была площадка небольшая, и там вот я катался. Но перед самим СВО, оно в 22-м же, да? Ну, там еще не было, да.
1: А это, ты мне скажи, ты только по асфальту катаешься или по грязи где-то, по лесу, там, не знаю, нет, кросс там что-нибудь?
2: Нет. Последний мотоцикл у меня был ГС 800. Соответственно, я ездил в Грузию, и там все горы, перевалы, водопады, я там падал. Первое мое серьезное знакомство было с эндуро туризмом с таким.
1: А я помню, как ты говорил, что бака хватает на только много километров, что у тебя жопа не выдерживает, и ты все равно останавливаешься размять.
2: Да, однозначно. У меня был адвенчер, у него пробега примерно на 450 километров, а после 300 твоя железная задница уже ныть просто начинает.
1: А у тебя, кстати, нет здесь железной жопы?
2: Несколько у меня железных жоп.
1: В смысле, самодельных? Или значок тебе прислал?
2: Нет, значок у меня. Первый это был как раз, наверное, 2004 год. Когда...
1: Ну, там в списке на сайте есть, да?
2: Да, есть, конечно.
1: Я просто там тоже себя где-то там находил, я не помню, пятый, шестой год.
2: Я в 2004, потом в 2007, последний раз, наверное, в 2011 или 2012. Но там такой маршрут был, мы девочку выкатывали.
1: Друзья, давайте на этом остановимся, продолжим в следующем выпуске.
0: Мотоклуб «Подонки мира». Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. С 18 по 27 мая 2026 года в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания участников дорожного движения и в преддверии школьных каникул на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы». При проведении данного мероприятия особое внимание будет уделяться соблюдению правил дорожного движения при переходе проезжей части, использование детских удерживающих устройств, ремни безопасности, соблюдение правил дорожного движения велосипедистами, а также использованию средств индивидуальной мобильности. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 933 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 43 человека, в том числе 9 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни 26 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Санкт-Петербург. Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет, одну и ту же квартиру. Хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: Ну, с посуточной оплатой сдать на 20 лет я был бы не против, да. Но вообще совершенно справедливо в точку, Александр, вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да, они мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво. Поездить, покататься, посмотреть, мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим. Мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл, он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: Best Radio.
1: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
2: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать…
3: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров за день…
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там прекрасно. Ага. Вот, там дорога,
16: а дальше.
17: Группа «Битлз» на Моторадио.
18: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
19: «Apple Jam».
20: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы на Моторадио.
2: Приветствую, дорогие слушатели Моторадио. С вами Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC и рубрика «Попутный ветер морской столицы». Многие из вас наверняка слышали присказку, что женщина на корабле к несчастью или беде. Откуда взялось такое суеверие и как это выглядело на практике? Причин подобного суеверия несколько. Мы не будем углубляться в период античности и древности, а начнем рассматривать вопрос периода парусного флота века великих географических открытий. Тогда Англия становится владычицей морей и законодателем морской моды. Для многих будет открытием, но корабль в английском языке имеет женский род. Her Majesty's Ship – корабль Ее Величества. Что примечательно, подводная лодка имеет мужской род в английском языке. У нас же, как вы знаете, все наоборот. Таким образом, английские моряки относились к кораблю как к женщине, которую нужно любить и тщательно оберегать. Зачастую корабли называли женскими именами. Прям так у них заведено и по сей день. И в английском языке восхищенное выражение в адрес корабля будет иметь следующий вид. Look at her, she's a beautiful ship. Посмотри на нее, она красивый корабль. Вот по одной из версий родилось такое поверье, что корабль будет обязательно ревновать своих моряков к чужой женщине на борту и будет создавать различные неприятности. Потому что моряки к своему кораблю во все времена относятся как к одушевленному существу. Мы свои лодки так и называли с любовью – ласточка, девочка, родная, полагая, что подобное отношение и забота будут восприниматься лодкой с благодарностью, и она вытащит нас из самой сложной передряги. Как же бывало порой на практике? Чем дремучие люди, тем сильнее предрассудки и суеверия. Если женщина на борту парусный корабль попадал в штиль или шторм, то это совпадение непременно отождествлялось с нежелательной дамой на борту. Ведь все сходится. При этом ситуация не подвергалась анализу и критическому мышлению, что подобное событие произошло бы вне зависимости, была женщина на борту или нет. А что бывало реально и объективно подтверждалось, так это социальные явления, вызванные наличием женщины на борту в суровом мужском коллективе. За внимание женщины в длительном плавании происходят разлады и ссоры, вплоть до поножовщины между членами экипажа. Я не буду называть название судна и упоминать фамилии, но был такой случай в период моей службы. На некоем исследовательском судне на штате матросов и старшин стояли женщины. Связистки, секретчицы. Четверть экипажа примерно было за слабым полом. И ушли они в море месяцев на 8. Мало того, что спустя пару месяцев расписание по каютам изменилось, как на том самом ковчеге, где каждой твари по паре, так командир при этом столкнулся с очень несвойственными для флота проблемами, когда дамы приходили и начинали жаловаться на своих кавалеров. То Витька к Зинке на пост зачастил, а Ленка вообще на дух свою коллегу не переносит и просила поставить ее в другую боевую смену. Примечательно то, что на берегу остались жены и мужья. Потом, по возвращению в базу, разводы и прочее. В общем, вместо слаженной работы экипажа на борту начался какой-то форменный дом-2. Дурдом, то есть. Их потом, кстати, кадры убрали с борта. Поменяли всех на мужской экипаж. Имея такую статистику и принимая во внимание склонность к интригам, определенному поведению женщин в социуме, я считаю, это лично мое мнение, что на кораблях и судах им все же не место. Эти притянутые сложности и гормональные перепады настроения очень мешают корабельной службе. А есть еще и факторы, которые требуют именно мужской силы и выносливости. К примеру, приемоизлучатель многолучевого эхолота может весить 30 кг, а его нужно выставить за борт. Или телеуправляемый подводный аппарат, который весит под 50 кг и нет штатного подъемно-спускного устройства. И тогда такой моряк будет отвлекать и просить моряков-мужчин помочь отнести, принести, достать, выставить. А у каждого моряка на борту есть свои обязанности и свои железяки. Лишних людей на борту нет. И зачем все эти сложности с моряком-женщиной, за которую нужно выполнять часть тяжелой работы? Посему в нашем флоте есть масса мест на берегу, где можно служить и строить карьеру. Это военные врачи, психологи, представители тыловых служб, узлы связи, сотрудники секретного делопроизводства и так далее. Ну вот лично у меня мать дослужилась от матроса до майора финансовой службы на Тихоокеанском флоте. Уходила в запас, когда с фиников в реформу снимали погоны с подполковничьей должности. Таким образом, есть места на флоте, но давайте только не в плавсоставе. Не наступили еще у нас времена, когда взаимоотношения между мужчиной и женщиной будут происходить, как в фильме Пола Верховена «Звездный десант», когда они вместе принимали душ и не имеют при этом на этот счет никаких мыслей. Пока же в армии сохраняются условия прохождения службы девушками и женщинами, В реалиях раздельного размещения отдельные казармы, отдельные кубрики, отдельные душевые, отдельные туалеты. Сделать подобное в условиях подводной лодки, например, просто невозможно. Нет столько свободного места. Однако прогресс и общество не стоят на месте. Есть уже достаточно примеров успешной службы женщин на флоте в различных должностях. Ну, наверное, к выпуску, посвященному Международному женскому дню, я раскрою эту тему более подробно. Таким образом, суеверие, что женщина на корабле к беде, это скорее предрассудок, если оно связано с погодой или неожиданной встречей с врагом или каким-то другим случайным событием. Факт же состоит лишь в том, что женщина на корабле может стать причиной раздора или интриги в экипаже из-за личностных особенностей поведения в социуме. На этом я предлагаю завершить мой рассказ о древней морской традиции, которая медленно, но уверенно вытесняется неумолимым движением прогресса. С вами был Джум, до скорой встречи, всех обнял, ждем сезона, пока!
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1915 году в этот день прошло испытание первого в мире танка под названием «Вездеход», построенного на русско-балтийском заводе в Риге. В конструкции машины были предусмотрены все элементы современного танка – гусеничный движитель, броневой корпус и вооружение, расположенное во вращающейся башне. Танк развивал скорость до 25 верст в час по довольно глубокому песку. Конструктором танка был 23-летний Александр Александрович Пороховщиков, уже известный к тому времени летчик и предприниматель. Еще в 1909 году он сконструировал и построил собственный самолет, который заслужил похвалы самого Николая Жуковского, выдающегося ученого-аэродинамика. В дальнейшем Пороховщиков на собственных предприятиях наладил выпуск как самолетов своей конструкции, так и иностранных, по лицензии. Он, как и многие авиаторы, принял большевистскую Октябрьскую революцию и с 1918 года был летчиком в советских авиационных частях и продолжал конструировать учебные самолеты. Так почему же танк-вездеход не пошел в серию и Пороховщиков не стал развивать танковое дело? Очень просто. Танки, по словам изобретателя, все-таки слишком тихоходный вид транспорта. Ему этим заниматься было просто неинтересно. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Классика. Your lifestyle.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
6: Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 18 мая 2026 года. Буквально на днях я вернулся из тура по Средней Азии моей группы «Амальгама». Ездили мы совместно с нашими друзьями рок-группой «Эпидемия» и посетили аж две страны – Кыргызстан и Казахстан. Должен отметить, что все мы проехали по тому же маршруту, что и два года назад, в 2024 году, и поддержали традицию. Было очень приятно увидеть старых знакомых и новые лица. И вот, вернувшись в приподнятом настроении, я с новыми силами взялся за выпуски радиопередач. Как вы помните, в последнее время мы следим за творческим путем австралийских рокеров группы AC/DC. И в этом нашем занятии мы подошли к очень важному рубежу в жизни группы. Я бы даже сказал, к рубежу судьбоносному. Ибо годы 1979 и 80 стали своего рода водоразделом, разделившим судьбу группы на до и после. Но обо всем по порядку. И начинаем мы с вами с года 1979, когда вышел, пожалуй, один из самых знаковых альбомов группы под названием «Highway to Hell». Ну, а заглавную песню с этого альбома сегодня знают даже бабушки-пенсионерки.

Просто удивительно, что в 70-е годы, когда Энеро герои делались буквально из ничего и на пустом месте за месяц-два, путь группы AC/DC к мировой славе с ее-то незатейливой и веселой музыкой занял почти 5 лет. Но в этой, не самой радостной истории будущих мегазвезд, был нюанс. Полное отсутствие успеха в Северной Америке, как раз до лета 1979 года, когда и увидел свет 6-й студийный альбом группы «Highway to Hell», принесший ей все заслуженные лавры. Впервые в мировой рок-истории коллектив долго просидел на второй лиге не из-за отсутствия вполне себе хитового материала или концертной энергетики, но по причине звучания, не соответствовавшего стандартам заокеанского музыкального FM-радиовещания. Но в любом случае, «Highway to Hell» — это ультимативный альбом AC/DC, где мастерская продюсерская работа тогда еще практически неизвестного Роберта Джона Ленджа вдохнула нужные коммерческие нотки и в энергетику группы явленного мира на альбоме «Let There Be Rock» 77 года и в ее собственные взгляды на рок-звучание, отработанные годом ранее на пластинке «Power Rage» 1978 года. Подлинная история альбома «Highway to Hell» началась в промозглом январе 1979 года в нью-йоркском офисе фирмы грамзаписи «Atlantic Recordings» на бизнес-встрече тогдашнего менеджера AC/DC Майкла Браунинга и больших боссов фирмы, ее президента Джерри Гринберга и шефа A&R-отдела, то есть отдела артистов и репертуара, Майкла Клефнера. Как и после издания и провала в Северной Америке альбома «Power Rage», речь шла о том, что нужно сделать для того, чтобы AC/DC обрели успех в США. Сначала опять все свелось к сказке про белого бычка, а именно, большие люди шоу-бизнеса пытались убедить Майкла Браунинга в необходимости замены вокалиста Бона Скотта на фронтмена с более подходящим для радиотрансляции вокалом. Когда этот номер опять не прошел, Майкл Клефнер выдвинул более умное предложение. Группа должна поработать в студии с продюсером, понимающим толк в этом самом коммерческом звуке. Однако это требовало отстранения от работы Джорджа Янга и Гарри Ванды, до этого работавших над всеми записями AC/DC. Главная проблема заключалась в том, что Джордж был не просто продюсером, но старшим братом гитариста Малькома Янга и Энгуса Янга, и фактически шестым теневым участником состава. Безусловно, именно Джордж создал студийное звучание AC/DC, однако не имело ни малейшего представления о звучании американского FM-радио, как вспоминает Майкл Браунинг. Объяснять Джорджу что-либо в этом смысле было бесполезно. Представление о таком звуке должно было быть получено самим продюсером, а он не был в США целую вечность. Соглашение о замене продюсера было достигнуто, и Майкл Клефнер отправился в Сидней, чтобы донести эту неприятную новость до Джорджа Янга, который отреагировал на нее, соответственно, весьма злобно. Однако Клефнер уже знал, кто будет продюсером нового альбома AC/DC, а именно Эдди Крамер, прославившийся своим сотрудничеством с Джимми Хендриксом и впоследствии работавший с массой американских рок-артистов и составов. Непосредственным поводом для сотрудничества Эдди и AC/DC Клефнер видел в успехе трех последних альбомов нью-йоркцев группы KISS и безымянной сольной работы их артиста Эйса Фрейли, спродюсированных как раз Эдди Крамером. Издатели направили Эдди в Австралию, где он познакомился с музыкантами AC/DC, и они вместе приступили к записи демо-материала для нового альбома. Однако продюсер и группа не сработались просто трагически. Эдди с места заявил, что ваш вокалист, цитата, не умеет петь. На что Боб Скотт отреагировал следующим образом. Цитата. Эдди не в состоянии спродюсировать даже «Добрый пук», не то что альбом AC/DC. Конец цитаты. Причем и новые песни не писались как следует. Мальком и Энгус переправили первый демо старшему брату Джорджу, но даже он оказался ими крайне недоволен. Затем музыкант отправились с Эдди в его студию во Флориду, где дело зашло настолько далеко, что продюсер обвинил подопечных в неумении писать хитовый материал и предложил записать им в качестве пилотного сингла нового альбома совершенно заезженный хит британского состава The Spencer Davis Group, который назывался Give Me Some Loving, образца 1966 года. Дальше ехать было некуда, и Мальком Янг даже стал угрожать Майклу Браунингу физическими разборками, если продюсер не будет заменен. К счастью, как раз во время последнего дела поездки в Нью-Йорк Майкл останавливался в апартаментах 30-летнего Роберта Джона Ленджа, уже обретшего определенный вес в профессиональных кругах работой со столь разнородными составами, как Boomtown Rats и City Boy. К счастью, сами музыканты и их ближний круг имели мало представления об этих работах Роберта, и никаких
вопросов к продюсеру не возникло. И 24 марта 1979 года музыканты AC/DC приступили к записи материала нового альбома в студии Roundhouse Studios в Северном Лондоне. Однако возвращаемся к альбому и слушаем песню «Girls Got Rhythm».

В отличие от своих предшественников, Роберт знал толк в современном на тот момент коммерческом звучании. Плюс был чрезвычайно дотошен именно как технический продюсер, отягощенный к тому же не самым малым опытом концертирующего гитариста и вокалиста в составе южноафриканской группы Hocus. Как показали его последующие работы с группами калибра Foreigner и Def Leppard, Роберт просто мог составить звуковую картину будущей работы в своей голове еще до того, как группа запишет первые варианты новых демо-пьес. Если говорить кратко, то продюсер извлек из музыки AC/DC ее тайную поп-составляющую и представил онную всему миру, и попутно приучил музыкантов к серьезной студийной работе. В частности, научил Бона Скотта правильно ставить дыхание и объяснил Энгусу Янгу, что гитарные партии в студии можно записывать сидя на кресле, а не валяясь и катаясь по полу. Как вспоминает тогдашний турменеджер группы Ян Джеффри, цитата, «Роберт не требовал от музыкантов ничего сверх того, что сам бы мог сыграть или спеть, и не тыкал их носом в ошибки, допущенные на предыдущих работах. Он очень аккуратно направлял действия музыкантов, и в результате альбом Highway to Hell стал настоящим триумфом». Конец цитаты. Удивительно, что работа над альбомом заняла всего 3 недели. Запись была окончена 14 работа над альбомом заняла всего 3 недели. Запись была окончена 14 апреля. Однако Роберт буквально дневал и ночевал в студии, добиваясь совершенно

Рубин пригласил звукорежиссера Тони Платта, некогда работавшего как раз с группой Free. Результат известен всем. Из всех альбомов AC/DC Highway to Hell и сейчас воспринимается работой максимально близкой к неуклюжему современному понятию классический рок. В первую очередь, благодаря таким пьесам, как уже неоднократно упоминавшийся титульный трек, развеселый Girls Got Rhythm, которая прозвучала несколько ранее, пошлый, естественно, в текстовом смысле Touch to Match, и попрокуя вершине творчества австралийцев Shot Down in Flames. А после скорой и нелепой алкогольной кончины Бона Скотта стало ясно, что Highway to Hell — это еще и сборник его очень личных песен. Как бы ни был хорош его сменщик Брайан Джонсон, но эти песни принадлежат именно Бону и никому более. Ну а мне бы хотелось поставить в эфир разухабистую Get It Hot, ибо она очень хорошо передает мое текущее боевое и радостное настроение. Слушаем песню.

Само название альбома пошло вовсе не от общеизвестных жалоб Энгуса Янга на гастрольную жизнь группы тех лет. В интервью 1993 года, цитата: «Когда ты спишь в туравтобусе, а носки вокалиста оказываются в 2 дюймах от твоего носа, то это сильно напоминает ад». Конец цитаты. Так вот, название альбома пошло от опасного пересечения 2 автомагистралей в окрестностях австралийского города Фримантла, где некогда жил Бон Скотт. Дорога к этому перекрестку именовалась в местном фольклоре как «Шоссе в ад». Проект обложки альбома представлял собой студийное фото Энгуса с пририсованным хвостом черта и в шляпе с рогами. Но музыканты уперлись, и на обложку пошло групповое фото с развеселым Боном и очень серьезными инструменталистами, явно пытавшимися в тот момент съемки думать о чем-то, наверное, опять-таки серьезном. Пришлось рога и хвост монтировать на это фото в австралийском издании, разукрашенном адским пламенем и грифом гитары в виде шоссе. Ничего, и обычного оформления хватило, чтобы раз и навсегда превратить AC/DC в своего рода заместителей высокой сатаны на рок-сцене. Если за сатану считать Оззи Осборна, как минимум в глазах американского морального большинства и советских партийно-комсомольских пропагандистов образца начала 80-х. Качество материала и провокативного дизайна альбома наконец-то хватило на превращение AC/DC в большое имя мировой рок-сцены. Изданный 27 июля 79 года альбом «Highway to Hell» попал на 8 место в британских чартах и, что гораздо важнее, на 17 место в американском альбомном чарте

Billboard Top 200. К октябрю 1980 года альбом получил американскую тиражную платину за более чем миллион проданных копий. Хотелось бы добавить от себя, что для меня альбом Highway to Hell является, пожалуй, самым любимым альбомом группы. Да, позже последовал огромный фугас под названием Back in Black. Пошли стадионные концерты и так далее, но сердцу, как говорится, не прикажешь. Удивительный альбом. И лучший. И еще один момент. Уже упоминавшаяся выше песня Touch the Match всегда воспринималась мной как лебединая песня Бона. И пусть текст там некоторым покажется весьма легкомысленным, лично для меня это и являлось всегда чувственной эротикой высшего уровня. Когда ночь вступает в свои права, и происходит что-то магическое, древнее, как сама жизнь. Оказавшись столь успешной работой в коммерческом смысле, Highway to Hell стал первым альбомом AC/DC в более-менее приличном количестве, попавшим на музыкальный черный рынок тогдашнего СССР. Однако в 1979-80 годах знакомство с новым для них коллективом никакого впечатления на местных меломанов не произвело. Им Назарет и отчасти Джордив вполне хватало. По причине информационной изолированности СССР от остального земного шара, успех группе у нас пришел не ранее, где-то лето 1984 года. И при этом с альбомом, который не просто открыл глаза на AC/DC всему миру, но и стал одним из символов не то что условно хэви-метала, но и рок-музыки вообще. Это был альбом Back in Black, вышедший в 1980 году. Но об этом наша следующая радиопередача. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: journaliste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. В сегодняшней программе я продолжу обзор по 90-м, и очередь подошла к 1995 году, который во Франции стал годом ключевого обновления для многих музыкальных жанров. В то время доминировали поп-баллады и транснациональные хиты. Французская публика активно слушала зарубежных исполнителей. Чарты возглавляли хит Элтона Джона с «Can You Feel the Love Tonight?», провокационная «Short Dick Man», no short dick man. От Twenty Fingers, песня «Зомби» группы The Cranberries и «Scatman». А также легендарный хит Майкла Джексона –

В андеграунде зарождались коллективы и стили, которые во многом определили звучание французской сцены на годы вперед. Этот год был отмечен разнообразием. Границы между жанрами становились все более условными, а музыкальные сцены активно искали новые формы самовыражения. Приступим! Старая гвардия не сдает свои позиции, немного корректируя шансон. Так в начале года выпускается концертный альбом «Вероник Сансон», который проходил полгода назад, летом 1994-го. Он представляет собой превосходный образ карьеры певицы. Ее великолепные песни исполняются рядом с приглашенными артистами, включая Марка Лавуана, Алена Шамфора, Мишеля Фугена и другими. Но в каждой песне так или иначе присутствует сама Вероник Сансон. За клавишными, на бэк-вокале или исполняя сольно вокальные партии. Все эти импровизации придают ее старому репертуару новый, более меланхоличный современный оттенок, создавая новые версии песен, которые ранее страдали от устаревшего шансонного звучания. В целом, это очень важный концерт, отдающий дань уважения выдающейся певице, которая слишком долго оставалась без международного признания. Слушаем песню из этого альбома. «Алья Суза» в исполнении Вероник Сансон и Мишеля Фугена.

В этом году была основана музыкальная группа Paris Combo, соединившая в своем звучании джаз, латиноамериканские мотивы и шансон. И была основана Бенедикт Гримо. Она изучала киноискусство в Париже и увлекалась панк-движением под псевдонимом Бель Дюбери. В начале 1990-х группа участвовала в нескольких театральных постановках и кинопроектах, в том числе в ревю о движении дадаистов, посвященном Борису Виану, а Бель Дюбери сыграла роль певицы Ивет Гильбер в биографическом фильме «Тулуз Латрека». Латрек. Они начали оттачивать свое звучание, выступая в кафе и на баржах вдоль Сены под названием «Paris Combo». Дюбери, чьи музыкальные корни уходят в постпанк, отмечала влияние таких групп, как Арлетти, сюрреалистов и целого ряда более современных исполнителей, включая B-52, американская постпанк-группа, образованная в Атенсе, штат Джорджия, в 1976 году. Гитара пацы в стиле джанго часто смешивается со ска или латиноамериканскими ритмами франсуа, создавая завораживающее сочетание. Предлагаю вам послушать один трек под названием «On n'a pas besoin». «Нам не нужно».

0: Группа «Les Lumons Léo» «Вопли Лео» появилась в барах французского городка Бордо в конце 1995 года с музыкой, представляющей собой гремучую смесь из традиционного французского городского романса, шансона, фолка, ска, ява – это французская разновидность панк-рока, рок-кутеж – и элементов балканской цыганщины, тем самым сразу заявив о своей принадлежности скорее к альтернативной сцене, нежели к традиционному французскому шансону. Группа объездила весь мир, побывали в Восточной Европе, Боснии, Германии, Венгрии, России, Японии, Австралии, США и Канаде, на Ближнем Востоке и в Африке. «Окно в Париж» представляет «Les Lumons Léo» – «La Chambre».
1: Nous avons traîné sur les mêmes bancs d'école. Nous n'avons pas eu la même chance, mon pote. Quand derrière les volets, des bleus ils te poussaient. Ta mère sous silence s'accordait.

переместимся через границу Франции в Бельгию, и я познакомлю вас с интересной музыкальной личностью. Арнольд Шарль Эрнест Хинджанс, более известный под сценическим псевдонимом Арно, родился во фламандской Бельгии в Остенте. Он начал свою музыкальную карьеру в 1969 году, когда дебютировал на фестивале в родном Остенте. Арно выступал в различных группах, включая Freckle Face и T.C. Bland, для которой он писал или был соавтором. Арно пел на смеси английского, французского, голландского и своего родного остендево-фламандского диалекта. Он стал известен благодаря своему хриплому голосу и творчеству, которое сочетает в себе элементы различных жанров. Его влияние на бельгийскую рок-сцену охватывает 5 десятилетий, и он получил прозвище «Бельгийский Том Уэйтс». Арно также известен своими трогательными текстами и элементами абсурда в своих песнях. Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» бельгийского Тома Уэйтса с песней «Сёль».

Переосмысление шансона в роке началось в начале 90-х. Французский музыкант Этьен Дао активно смешивал шансон с роком и синти-попом в своих сольных альбомах. В этом 95-м он принял участие в интересном для того времени авангардном проекте «Saint-Étienne Dao». Это была совместная работа с британской группой «Saint-Étienne», которая продолжила его эксперименты. Альбом «Resurrection» — «Резуррекция» — ироничное название, появившееся после слухов о его смерти от СПИДа. Был записан в Лондоне и отличался электронным звучанием. Изначально альбом был воспринят неоднозначно, но позднее стал считаться одной из самых лучших работ музыканта и получил золотой сертификат. Трек номер два — это переработка трека «Filthy», выпущенного ранее группой «Saint-Étienne». Французский текст для песни написала Брижит Фонтен, бэк-вокал — «QT», она же Татьяна Мейс. Окно в Париж на Моторадио представляет Saint-Étienne Dao, Jungle Pulse.

«Мейнстрим успех» Альянс Этник. Эта парижская группа выпустила дебютный альбом «Simple and Funky», который принес им всемирную известность благодаря солнечному хиту «Respect». Релиз воплотил легкую фанковую и мультикультурную сторону французского рэпа. Их звучание, замешанное на фанке, отличалось оптимистичным настроем и веселыми текстами. Это был глоток свежего воздуха в рэп-сцене Франции. В отличие от многих коллег, Альянс Этник несли более легкое и жизнеутверждающее послание, доказывая, что рэп может быть не только серьезным. Окно в Париж на Моторадио представляет Альянс Этник. Респект.

После выхода 30 марта 1995 года альбом «Селин Дион Дё» до сих пор остается самым продаваемым ее франкоязычным альбомом в истории. Сразу три сингла из этой пластинки «Pour que tu m'aimes encore», «Je sais pas» и «Destin» возглавляли национальный хит-парад «Snap». Все 12 песен альбома написаны специально для Селин Дион. В стилистике альбома прослеживаются влияния как континентальной поп-музыки и фольклора, так и крутого джаза с соулом 70-х. Общие объемы продаж по всему миру составили более 9 миллионов копий, став настоящим бестселлером в Квебеке. Благодаря альбому «Дё» Селин Дион подняла франкоязычную музыку на верхние строчки британских хит-парадов. Это первый альбом, который стал золотым в Великобритании. В США альбом получил название «The French Album» – французский альбом. Селин Дион. «Pour que tu m'aimes encore» – «Чтобы ты полюбил меня снова».

суперзвезда французской сцены Милен Фармер уверенно закрепилась на вершине. Ее сингл XXL из альбома «Anamorphosis» занял первое место в чартах в конце сентября, а второй сингл «L'Estantix» добрался до шестой строчки. На создание XXL оказало глубокое влияние сложного периода в жизни Фармер после критического и коммерческого провала фильма «Джорджина» 1993 года, в котором она снялась. Покинув Францию, она переехала в Лос-Анджелес, чтобы избежать внимания общественности. Именно там, черпая вдохновение из таких книг, как «Смерть во времени» Мари де Энезель и «Тибетская книга жизни и смерти», она почувствовала себя готовой снова писать. Пригласила Бутана присоединиться к ней в Калифорнии, и вместе они создали то, что впоследствии стало альбомом «Anamorphosis». Песня XXL ознаменовала значительный сдвиг в звучании Милен Фармер. Известная своей более синтезаторной, меланхоличной и готической музыкой конца 80-х и начала 90-х, в этой песне она обратилась к роковому звучанию. Это новое направление было частично вдохновлено успехом гранж и альтернативный рок-сцен начала 90-х. И на этом все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Милен Фармер, XXL. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best